ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

будь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: NS біз әрқашан жаныңыздамыз. NS.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто бар.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоса.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: ти.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Адамның дәм сезу рецепторлары ұшу кезінде нашарлайды.
3: Реклама.
4: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
3: Реклама на радио НС 356-6000.
5: Енді бейнедева. НС радиосы. Назарларыңызға видеоформатта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные годы.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

0: сошел с ума, так надо.
1: Зачем топтать мою любовь?

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: любовь. Таңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: себя.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең көп түстері бар мемлекеттік ту Белиз мемлекетіне тиесілі.
2: Реклама. Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжолы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио НС 356-6000. Теперь радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

писал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: хитов.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: хит за хитом.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.